кирди кау жемишкай, галня матай камуя даржай. Я не вилу снакче, беги не карт, тау послабче, гейди жуди штат, бетер жуди.